Юк-юк-юк. Твист-твист-твист. Кто это кричит так задорно? То лесной акробат Поползень приглашает своих пернатых друзей на цирковое представление. Смотрите, сейчас я побегу по стволу вниз головой. И правда, сумел, сумел, да еще как. Вот так затейник.

Фиу-лиу, фиу-лиу. Не правда ли песня этой птицы напоминает звуки флейты? Да и зовут ее тоже музыкально. Иволга. В лесу иволгу трудно увидеть, она хоронится в вершинах деревьев. Птица подобна лучу яркого солнца. Золотая. Если случайно встретишь иволгу, то запомнишь на всю жизнь.

Если ранней весной, когда воздух тревожно и хмельно пахнет сырой землей и ветром, когда темнеет снег и зеленеют проталины, выйти на проселочную дорогу и послушать,

то вскоре услышишь «Синь, синь, синь». Это на кусте вербы поет желтогрудая овсянка. «Синь, синь, синь» все чаще вызванивает она. Невольно оглядываешься по сторонам. И верно, вокруг бездонная синь, синие дали и перелески, синее васильковое небо над головой, а из оврага поднимается и медленно течет по лугу синий туман.

что в синем небе заливается лесной конек. Почему птицу так странно прозвали? Летает она необычно, будто конек-горбунок скачет по воздуху. С вершины одной елки на другую. И чем выше прыжок, тем звонче и веселее песню.

Уить, уить, уить, насвистывает свою немудреную песенку горехвостка, раскачиваясь на тонкой ветке орешника. Попоет, попоет, да и взлетит, чиркнет по воздуху ржаво-красным хвостом, и в тот же миг в кустах будто огонек вспыхнет. Птицу так и прозвали — горехвостка.

Кончается птичий концерт. Звучит последняя песенка. То на вечерней зорьке поет колыбельную перепел. Спать пора, спать пора, спать пора.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью? Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.